Петербургу заканчиваем. Третье упражнение. Рывки руками. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку вверх поднимите, правую опущенную отведите назад. Делаем два рывка руками назад, затем, сменив положение рук, снова два рывка. Приготовились? Начали! Рывок, рывок, рывок, рывок. Раз, два, три, четыре. Дыхание не задерживать.

Достаточно. Опустите руки, потрясите кистями. Еще потрясите. Хорошо. Соедините ноги. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклонах одной рукой скользим по ноге вниз, другую переводим на затылок. Влево туловище наклонить, выпрямиться, вправо выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох.

Ноги у вас вместе. Руки переведите на пояс. Пятое упражнение. Поднимание то левой, то правой ноги вперед. Приготовиться. Начали. Левую поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Выше ногу.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

лето. 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: ее помнишь?
1: Можно забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
0: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Диамета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович.

0: пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92 и

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Stand by all systems. Радио «Комета».
2: «Комета».
1: 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. I like to move it, move it. I like

0: Радио «Комета». Удивительные места необъятной России в рубрике «Там, на неведомых дорожках». Датой основания Костромы считается 1152 год. В 1246 году город становился столицей Костромского удельного княжества, которое выделилось из состава Владимира Суздальской Руси. Долгое время город был третьим после Москвы и Ярославля крупным ремесленным городом русского государства с развитым текстильным, кожевенным, мыловаренным, серебряным и иконописным производством. Сейчас Кострома носит статус исторического поселения и входит в состав Золотого кольца России. Единого научного обоснования происхождения названия не существует. По одной из версий оно связано с похоронами Костромы, символическим сжиганием соломенной куклы на Масленицу. Путеводитель. Кострома является административным центром Костромской области и располагается на реке Волге в 85 километрах от Ярославля. От Костромы до Москвы и Нижнего Новгорода по 345 километров и примерно по 8 часов езды на автобусе.
1: Исторический телеграф. С середины 18 века началось развитие Костромы как текстильного центра. Была построена первая полотняная фабрика. По объему производимых льняных тканей Кострома быстро вышла на первое место в России. Зимой 1613 года уже нареченный Земским собором царь Михаил Романов и его мать жили в своей Костромской вотчине в селе Домнино. Польско-литовский отряд пытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного царя. Недалеко от Домнина они встретили вотчинного старосту Ивана Сусанина и приказали показать дорогу. Сусанин согласился, он повел их в противоположную сторону, а в Домнино послал своего зятя Богдана Сабинина с известием о грозящей опасности. За отказ указать верный путь Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал место убежища царя. В память об этом событии в Костроме воздвигнут монумент. Недалеко от Костромы расположен дом знаменитого русского драматурга Александра Николаевича Островского, усадьба Щелыкова. В окрестностях усадьбы и в городе были сняты фильм «Сказка «Снегурочка» по одноименной пьесе Островского и жестокий романс по мотивам пьесы «Бесприданница».
0: Как красиво! Центральная часть города представляет собой целостный архитектурный ансамбль 18-19 веков. Примечателен ансамбль Сусанинской площади, здания гауптвахты, пожарные каланчи и присутственных мест. Также в центре находятся красивейшие торговые ряды, окруженные открытыми сводчатыми галереями. В каждой арке устроена была отдельная купеческая лавка со своим входом и витриной, конторой на втором этаже и складом в подвале. Из музеев рекомендуем посетить единственный в своем роде музей льна и бересты и музей Снегурочки. Именно Кострома считается родиной внучки Деда Мороза. Ну а в следующем выпуске мы расскажем вам о родине матрешки, городе Сергиев.

0: 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-84.

0: 46-84.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам.

0: производители, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

кто у нас смелый в эфире, звоните нам 8-916-244-00-44. Телефон у нас неизменный. И пишите, смогли бы вы прожить месяц хотя бы без интернета. Ну ладно, хотя бы неделю. А прямо сейчас трасса Е95. Алиса.

черная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Рок Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.
2: 13:39, столица Чехии.

наценка в местный сельпо. Выходит около 12 тысяч. Вода, если нет скважины, то бочка привозная еще 6 тысяч. Итого у нас получается 50-60 тысяч в месяц. И это цена жизни без городских коммунальных благ, друзья. Дорогое удовольствие. Удовольствие. А теперь скажите, сколько у вас выходит коммуналка? Ну, если хотите, напишите. Можете не писать, но подумайте. А пока мы послушаем трек для Татьяны Ивановны «С любовью от сына Андрея». Depeche Mode, «Hello» называется. Андрей тоже, кстати, сказал, что он бы не смог прожить без интернета. Я бы тоже не смогла, но хоть прожила. И еще у меня от абонента, чьи цифры заканчиваются на 2710. Вот тоже прислали. Спасибо всем огромное.

0: Радио «Комета». Поехали! Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

очень нравится. А бывает такое, да? Вы просыпаетесь каждый день не от будильника, а от холода. И первое дело, не берете телефон в руки, а идете к печке. Вы слышите, как трещат дрова, как закипает вода в чайнике. Это, в общем, их утро, и в этом есть своя дикая красота. Прямо сейчас у нас будет хай-фай, мы любили. Далее у нас тот Париж, и я к вам вернусь еще, не переключайтесь.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: В нашей рубрике иногда полезно услышать что-то новое и необычное, как, допустим, сегодня было. Много вопросов, я зачитаю их в следующем эфире. Я сейчас просто не успеваю, друзья. Всем огромное спасибо. Подошли к финалу нашего необычного путешествия. Узнали, что свобода — это не только отсутствие рамок, но и отсутствие горячей воды. И цена свободы — это примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. И мне кажется, дело-то не в деньгах, а в том, что мы выбираем. Кто-то выбирает шумный мегаполис, кто-то тишину и звезды над головой. И оба варианта имеют право, конечно же, на жизнь. Как и любая музыка в нашем эфире, радио «Комета» 92,6 FM. От классического рока до современных хитов. Спасибо, что были с нами, с «Кометой». Не забывайте, что мы всегда на связи в городе Чехов и области на частоте 92,6 FM и онлайн на «Комета FM». Присылайте истории свои, вопросы, конечно же, музыкальные пожелания в наш мессенджер «Макс» 8-916-244-00-44. Это наш номер телефона. Остается он неизменным. Также рекомендую подписаться на наше сообщество ВКонтакте. Радиостанция «Комета» 92,6 FM. С вами была Зуля Дюкова и «Рабочий полдень». Берегите себя и свои нервы, друзья. И помните, даже если вы далеко от цивилизации, «Комета» всегда с вами. Всем пока-пока. Огромное вам спасибо.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я к нему. Одному.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92,6

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Мед, если есть, то его сразу нет.
3: Штирлиц идет по нашему коридору.
4: А куда он идет?
0: Вы

0: согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
1: Хорошо излагает собака, учитесь.
2: Певец черной романтики, гениальный символист, пионер литературного жанра «Мистический детектив». Все это можно сказать о великом Эдгаре Аллане По. Родители Эдгара умерли, когда ему было 2 года. Его усыновил зажиточный купец из Вирджинии. В 17-летнем возрасте произошла ссора между Эдгаром и его приемным отцом. Тот отказался платить карточные долги приемного сына, после чего будущий писатель ушел из дома и стал вести скитальческую жизнь. Сначала поэт уехал в родной Бостон, где под псевдонимом «Бостонец» выпустил свою первую книгу стихов. Всего при жизни он издал 4 поэтических сборника и 2 сборника новелл. Издание первой книги поглотило все сбережения. Нужда гнала Эдгара По, он работал теперь в различных периодических изданиях на износ.
3: Тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
2: По страдал частыми депрессиями. Кроме того, он злоупотреблял алкоголем, что сказывалось на его психике не лучшим образом. Под действием выпитого писатель порой впадал в состояние буйного помешательства. К алкоголю вскоре прибавился опий. Существенно ухудшало душевное состояние По тяжелая болезнь его юной супруги. Свою кузину Вирджинию он взял в жены 13-летней. Через 7 лет брака она заболела туберкулезом, еще через 5 лет умерла. После смерти Вирджинии за оставшиеся ему самому 2 года По несколько раз влюблялся и предпринимал 2 попытки жениться. Первая провалилась из-за отказа избранницы, напуганной очередным его срывом. Вторая из-за неявки жениха. Незадолго до свадьбы По сильно напился и впал в невменяемое состояние. Он был найден в дешевом балтиморском трактире 5 дней спустя. Писателя поместили в клинику, где он и скончался уже через несколько дней, страдая от жутких галлюцинаций.
4: Могу я видеть прокурора?
5: Можете. Где у нас прокурор?
6: В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
2: В Балтиморе есть старое кладбище, на нем и был похоронен великий писатель. Самая знаменитая и до сих пор неразгаданная тайна этих мест связана с появлением на кладбище странного мужчины. Он ежегодно появляется на кладбище в течение нескольких десятилетий, в один и тот же день. Каждый раз мужчина оставляет на надгробье могилы поэта початую бутылку коньяка и 3 красных розы. Есть легенда о том, что это дух Эдгара Аллана По. Вся жизнь, равно как и все творчество гениального писателя, окутана мистицизмом. Из американских писателей больше всего экранизировались произведения именно Эдгара.

0: Эдгара Аллана По 114 раз. Загадочные страницы жизни и смерти его до сих пор пытаются разгадать исследователи и поклонники творчества гениального поэта.
1: Иначе «Мементо море».
2: Моментально.
1: В море.
3: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня. Каждый решает сам. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Радио «Комета».

0: Примета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы.

0: сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
0: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Камин.

0: ничего тяжелее.
1: Радио «Комета». 92

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Всем доброго вечера. Программа «Музыкальный глобус» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов, как всегда, в субботу. Сегодня 1 августа. И сегодня большой праздник для музыки. Сегодня день рождения телеканала MTV, который, к сожалению, перестал вещать в своем формате в нашем, так сказать, доме. Американцы сейчас сделали ребрендинг в своих, так сказать, музыкальных сетях и телеканалах. И, в общем, в принципе, Европа сейчас осталась окончательно без телеканала MTV. И поэтому, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что MTV — это тот канал, который сумел пробить кирпич между музыкой и визуалом. Это не просто канал, это настоящий символ целых поколений. И, как всегда, мы помним о том, что, включая телевизор, мы включали традиционные рубрики этого телеканала, и телеканал подарил нам не только хиты, он воспитал целую эстетику, такой оверсайз ярких цветов музыкальных, дерзкие такие прически поколений, которые, так сказать, демонстрировали поп-звезды. И ту даже, так сказать, нетленку хитов, которые, соответственно, были и пришли там из 70-х, 60-х и даже 50-х годов. В общем, это такой учебник крутости для музыкальных меломанов и для миллионов людей, которые любят смотреть музыкальное телевидение. Программа «Музыкальный глобус» совместно с телеканалом MTV Европа сделала такой радиоэфир в свое время буквально в 2019 году. Я предлагаю эту передачу из наших, так сказать, архивов к вашему вниманию. Мы окунемся сейчас в атмосферу такого времени, когда еще все работало, и мы буквально были с европейским офисом MTV на связи. Итак, программа «Музыкальный глобус», посвященная телеканалу MTV и юбилею этого канала 1 августа. Слушайте и наслаждайтесь любимыми хитами. И давайте вспомним эту эпоху, когда действительно музыкальное телевидение было зеркалом нашей души и нашего настроения.
1: «Комета» 92.6 FM.

0: and your MTV. I want my MTV.
1: I want my MTV.
2: I want my MTV.
3: Привет! Мульт-група «Арабески». И вы слушаете музыку.

0: музыкальный глобус на радио Комета 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Как всегда, для вас час отличной музыки и лучших хитов. Тему нашего сегодняшнего выпуска подсказала дата в календаре, которая совпала с выходом музыкального глобуса. Сегодня мы поговорим о телевидении, точнее о музыкальном телевидении. Ведь 1 августа это день рождения канала MTV, день, который изменил формат продвижения музыки во всем мире и, конечно же, сделал революцию на телевидении в целом. 1 августа 1981 года в телевизионном пространстве появился круглосуточный канал, который имел музыкальный формат. И все 24 часа 7 дней в неделю на этом канале крутили музыку. Это, конечно же, были различные концерты, шоу и музыкальные видеоклипы. Ну, название было придумано очень быстро и просто. Это название получило MTV, то есть аббревиатура трех букв, музыкальное телевидение. Но в ранние годы, конечно же, целевой аудиторией этого нового канала были молодые люди, подростки, школьники и студенты. Ну, естественно, музыкальные программы транслировались периодически в телевизионной сети, но чтобы это было в режиме нон-стоп, конечно же, их сопровождали различными новостями, рубриками. И я еще раз повторюсь, что это была тогда революция на телевидении, которая взрастила не одно поколение меломанов по всему миру. Но первым видеоклипом, который показали в эфире канала MTV, стало видео под названием «Radio Kill the Video Stars», что значит «Видео убило звезду радио» группы «Buggles». Ну, к MTV, конечно же, сразу же пришел успех. Через короткое время он уже насчитывал уже 2 миллиона зрителей. Довольно скоро звукозаписывающие компании увидели в этом канале огромный маркетинговый инструмент. И почти все новые синглы и пластинки сопровождались видеоклипами, которые у многих исполнителей превращались в мини-фильмы. Ну, сейчас в музыкальном глобусе музыка — это группа «Buggles» с песней «Видео убило радиозвезду», за которыми будет «Мадонна» с композицией «Cherish», после чего будет реклама и второй блок программы «Музыкальный глобус».
1: Радио «Комета» 92.6

0: Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Аникина. А это великолепная программа «Музыкальный глобус».
1: Come on, MTV. I want my MTV.
2: I want my MTV.
3: I want my MTV.
4: MTV. Music, television, video, music. 24 hours.

Антон Чехов, меня зовут Игорь. Тема нашего сегодняшнего выпуска – праздничная дата музыкального телевидения. Ну, сейчас была Мадонна с композицией «Cherish», и я хочу сказать, что этот видеоклип снял фотограф, не клипмейкер, Херб Риц, которого Мадонна попросила снять этот видеоклип. Он сказал, что я не умею снимать видеоклипы, но Мадонна попросила снять именно вот этот клип «Cherish», и получилось нечто замечательное. Посмотрите этот видеоклип в YouTube или по телевизору, когда увидите, какая замечательная съемка. Итак, 1 августа, начало вещания телеканала MTV. Этот день изменил, конечно же, как телевидение вообще в целом, так и процесс менеджмента в музыкальном бизнесе. Ведь появился целый канал, который предоставляет зрителю музыкальный контент на любой вкус и жанр. В 80-х годах именно музыкальное телевидение помогало артистам продавать пластинки и делало их знаменитыми на весь мир. Не зря эту эру называют золотой. Но даже в период застоя в Советском Союзе, когда у людей появились видеомагнитофоны, музыкальные видеоклипы с логотипом MTV тиражировались меломанами на видеокассетах. Время было, конечно же, интересное и замечательное. Ну, канал MTV начинает экспансию по всем континентам. Он транслируется в Австралии. 1 августа в 1987 году в Лондоне открывается европейский офис, и зрители всей Европы могут также смотреть круглосуточно музыкальное развлекательное телевидение. Здесь целый спектр программ. Это блок новостей, выпуски о кино,

0: альтернативной музыки Chill Out Zone. Ну, в музыкальном глобусе, конечно же, были программы по заявкам. В принципе, такая же программа, как и у нас на радио «Комета». Также в рабочий полдень был и на MTV. В музыкальном глобусе снова музыка. Это группа «Бананарама» с классической кавер-версией «Венус» и норвежская группа «Аха» с композицией «Take on Me». Итак, музыка в программе «Музыкальный глобус» на радио «Комета».
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
1: «Комета».
2: 92,6.

Ценный бренд канал MTV утвердил свои видеопремии. Как правило, они проходят весной, летом и осенью. Вот так скоро, именно 26 августа, буквально в этом месяце, в американском городе Нью-Йорк состоится уже 36-я церемония вручения премии MTV Music Awards. Постараемся ничего не забыть и не пропустить и осветить эту тему. Хотелось бы сказать о том, что трансляция канала MTV осуществлялась сначала путем передачи по кабелю, но потом он приобрел спутниковое вещание. Поначалу через спутник был открытым, но в 1994 году руководство компании приняло решение закодировать сигналы. Для просмотра надо было купить специальную декодирующую карточку. Ну, тогда вещание распространялось на страны Восточной Европы, страны Балтии, Бразилию, Австралию. В 1993 году канал MTV добрался до России. Ну, в середине 90-х он добрался и до Юго-Восточной Азии. В 90-х годах на канале появились мультипликационные сериалы «Бивис энд Баскет», «Дарья», «Звездный бой на смерть». Ну, тогда же появилось множество реалити-шоу, таких как «Семейка Осборна», «Подстава», ну и, конечно же, «Чудаки». Но что касается цензуры на канале, то руководство MTV всегда строго относилось к этому вопросу и не допускало в эфир, либо переносило в ночное время видеоклипы, которые иллюстрируют или провоцируют насилие, эротику и криминал. Ну, с этим сталкиваются до сих пор многие коллективы, но регламент и ценз не отменяется. Сейчас в музыкальном глобусе снова музыка. Это британцы Шейман и бразильская певица Корона. После чего будет небольшая реклама и третий блок программы «Музыкальный глобус».

0: Радиок. Радиок. Комета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Радио «Комета» 92.6 FM.
2: Музыкальный глобус. Where are the day on cable TV?

0: 102.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Тема нашего сегодняшнего выпуска – праздничная дата музыкального телевидения. 1 августа – начало вещания телеканала MTV. И этот день, конечно же, изменил как телевидение в целом, так и вообще всю музыкальную культуру. Теперь есть канал, на котором крутят музыку все 24 часа и 7 дней в неделю. Ну, первое официальное пришествие канала MTV состоялось в Советском Союзе в пятничные вечера в рамках программы «Взгляд» на Первом канале. Тогда мы могли видеть часовые программы европейской, американской 20-ки MTV. Но прошло еще немного времени, и в ночь с 25 на 26 сентября 1998 года телеканал MTV Россия начал свое вещание в Москве и Санкт-Петербурге. Но первым видеоклипом российского исполнителя стал видеоклип «Владивосток-2000» группы «Мумий-тролль», а зарубежным видео стал клип «Puffa Daddy» и Джимми Пейджа «Come With Me». На первоначальном периоде работы MTV России в эфире транслировались 35% российских музыкальных клипов и 60% приходились на зарубежные. Но вот до 2 октября 2001 года телеканал MTV Россия можно было увидеть утром, ночью в Москве на канале Телеэкспо, который занимал утренние и ночные часы на канале «Культура». По образцу оригинального канала MTV появились новые шоу, а также рейтинговые программы российского производства. Это «12 злобных зрителей», «Бодрое утро», «Тихий час», «Правила Буравчика». Ну, появились свои виджеи. Это Антон Камолов, Ольга Шелест, Лика Длугач, Тута Ларсон, Яна Чурикова и, конечно же, Иван Ургант. Новостные блоки, чарты, интервью, ток-шоу, игры. Все это собралось в их богатой копилке за годы работы на MTV. Но обновленный MTV сейчас вышел стандарт эфира 1 октября 2013 года. В сетку вещания в каналах включены как программы российского производства, так и лучшие программы глобального MTV в переводе на русский язык. Но сейчас транслируются также MTV Dance, MTV Rock, MTV Hits, так что MTV стало еще больше. Но в музыкальном глобусе музыка — это Дэвид Гетта с композицией Stay и Нюша с песней «Ты обещал». Но у меня к вам еще есть такой сюрприз. Я разослал всем диджеям буквально на планете письмо с просьбой приветствия для нашей программы «Музыкальный глобус». Конечно же, MTV Europe в Лондоне откликнулась, и самый знаменитый диджей, пожалуй, европейского мирового MTV, Тоби Эмес, прислал нам свое, ну, так сказать, аудиопослание для нашей специальной программы. Но сейчас Дэвид Гетта и Нюша в программе «Музыкальный глобус».
1: Радио «Комета».

0: музыкальный глобус заканчивается. Хочу сказать, что хоть MTV в эфире сейчас больше нет, он все же остался в нашем генетическом коде как старый друг, с которым мы не виделись лет 10. И стоило нам услышать джингл «Я хочу MTV», как мы сразу подбегали к телевизору. И, естественно, MTV подарила нам не только хиты, оно воспитало целую эстетику, оверсайз, такой яркие цвета, дерзкие прически, как я сказал, от исполнителей. Да? Для кого-то MTV это был утренний блок видеоклипов перед школой, для кого-то легендарная программа «Unplugged», исполнителей которых сейчас слушают на виниле. Кто-то помнит, как по нему учили английский, субтитры, которые помогали и стали вашим лучшим учебником, да, английского языка. Ну, в общем, что я хочу сказать. Вы, наверное, может быть, кто-то с вас вспомнит, какой видеоклип вы увидели впервые на телеканале MTV, на русском телевидении, соответственно, на русском варианте, да, либо через спутниковую тарелку. Ну, вот, например, «Триллер», который произвел большое впечатление, конечно же, на всех зрителей. В общем, что могу сказать. MTV это не просто канал, это настоящий символ целых поколений, тот самый кирпич, который разбил стену между музыкой и визуалом, когда картинка стала музыкой, а музыка была картинкой. На сегодня все, с вами был Игорь, надеюсь, вам все понравилось. Смотрите музыкальное телевидение на кассетах, может быть, в архиве, где-то в интернете, в общем, что могу сказать. Спасибо MTV за то, что ты воспитал такую целую эпоху, целое поколение, которое буквально сейчас все еще помнит тебя и, естественно, как-то пытается тебя еще смотреть. Скажу, что сейчас MTV осталось буквально в своем формате только в Соединенных Штатах на стриминговых потоках, а также в Японии и Индии, где, ну, специфическая публика, которую, соответственно, пока подчивают музыкальными видеоклипами. Оставляю вас с композицией, новой композицией Линды Джо Ритца, наш почетный артистки. И желаю всем хорошего настроения. Всем доброй ночи. Пока-пока. С вами был Игорь. Завтра увидимся в программе. Услышимся в программе «Рабочий полдень». Все. Всем пока.
1: Радио «Комета».
2: 92.6 FM.
3: Demand your MTV. I want my MTV.
4: I want my MTV. I want

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. I'm the Invisible Man.

Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Yes, I know you're hungry.

стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

Одной пусты в моей трубке не осталось. Табакам мы все бредем шестые сутки. В окружении врага и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда. Пустая мелочь, тлен и прах.

Их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и та меня другой. И это все, что я возьму с собой.